0: была его личная позиция в отношении министра образования. Перчун уточнил, что недавно обсудил с Мунцзяном бюджетно-налоговую политику и сообщил ему, что некоторые положения не были полностью рассмотрены на уровне правительства, хотя затем они были включены в документ. Министерство финансов и вызвали серьезное недовольство в обществе. Ранее Майя Санду заявила, что хотела бы, чтобы бюджетно-налоговая политика была более тщательно разработана, согласована и разъяснена гражданам, отметив, что этот вопрос обсуждался и в ходе консультации с уходящим премьер-министром. Парламент в первом чтении одобрил пакет поправок, направленных на усиление мер против уклонения от наказания. Согласно документу, суды смогут сразу объявлять в розыск осужденных, которые не явились на оглашение приговора. Также вводится запрет покидать зал суда до завершения всех процессуальных действий. Отдельно предусматривается уголовная ответственность за побег и из-под домашнего ареста. Сейчас наказание действует только за побег из мест лишения свободы. Кроме того, новые нормы предоставят правоохранительным органам право проводить обыски сразу после установления факта побега. По словам авторов инициативы, изменения направлены на снижение рисков уклонения от исполнения приговора. В Яловень задержан 59-летний мужчина, подозреваемый в телефонном мошенничестве. По данным полиции, он представился сотрудником Национального банка и убедил другого мужчину передать ему 140 тысяч леев. Подозреваемого задержали вскоре после получения денег. Следствие не исключает, что он действовал вместе с сообщниками. Полиция призывает граждан не сообщать посторонним свои персональные и банковские данные. Накануне парламентская комиссия рекомендовала создать Национальный антифонд-центр для координации борьбы с телефонным финансовым и цифровым мошенничеством. В прошлом году ущерб от телефонных мошенников в Молдове превысил 270 миллионов леев, а за первые 5 месяцев этого года число таких преступлений выросло почти на 22%. Начальник отдела уголовных расследований пограничной полиции Владимир Батко находится под проверкой Национального органа по неподкупности в связи с возможными несоответствиями в декларации о доходах и имуществе. По данным НОН, речь идет о проверке доходов, кредитов и сделок с недвижимостью. В 2024 году он приобрел квартиру площадью более 63 квадратных метров за около 45 тысяч евро, а в 2025 году еще один объект недвижимости и гараж. Также чиновник оформил несколько займов на сумму свыше 100 тысяч евро и 13 тысяч фунтов стерлингов. Но он установил основания для начала расследования, после чего он сможет представить свои объяснения. В районе Сорока экологические инспекторы оштрафовали 5 человек за невыполнение обязанностей по уничтожению амброзии и предотвращению ее распространения. Как сообщили в инспекторате по охране окружающей среды, в ходе рейдов в муниципии Сорока и селе Косаудь были выявлены участки, владельцы которых не приняли мер по уничтожению сорняка. По итогам проверок составлены административные протоколы, а общая сумма штрафов составила 3000 леев. Ведомстве напомнили, что владельцы земель обязаны своевременно уничтожать амброзию, поскольку это растение может вызвать сильные аллергические реакции и представляет угрозу для здоровья населения. И о погоде в Молдове. По данным синоптиков, до 18.00 4 июля на всей территории страны будет действовать желтый уровень метеоопасности в связи с усилением ветра. Также преимущественно в центре страны и на юге пройдут дожди, местами грозовые. Температура воздуха ночью будет варьироваться между 17 и 22 градусами. Днем столбики термометров поднимутся максимум до 32 градусов. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Аскультаций. Радио Молдова.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Госсекретарь Татьяна Нестерика, задержанная ЦБК по делу о коррупции, будет помещена под предварительный арест на 30 суток. Более 11 тысяч доз вакцины против бешенства поступили в Молдову. Спасатели рекомендуют населению купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах. Далее подробности. Кишиневский суд сектор Чокана сегодня полностью удовлетворил ходатайство прокуроров о применении меры пресечения в виде 30 суток предварительного ареста в отношении государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяны Нестерика. Решение было принято в ее отсутствие. Напомним, что в четверг, 2 июля, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяна Нестерика была задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дела о коррупции. По данным следствия, она получила денежные средства от представителя одной из компаний за оказание влияния на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с целью возобновления выдачи разрешений на импорт кормов для птиц и животных из Украины, который ранее был приостановлен после выявления нарушений. По этому же делу был задержан и представитель компании, фигурирующий в расследовании. Обыски прошли в служебном кабинете чиновницы, а также по другим адресам. Позднее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлобуга заявила, что инициирует процедуру увольнения Татьяны Нестерика после процессуальных действий, проведенных Национальным центром по борьбе с коррупцией и антикоррупционной прокуратурой в рамках дела о коррупции. В публичном заявлении Людмила Котлобуга осудила любые проявления коррупции и подчеркнула, что министерство будет в полной мере сотрудничать со следственными органами. Республика Молдова выделила более 1,5 миллиона лев на закупку второй в этом году партии вакцины против бешенства, сообщает Национальная компания медицинского страхования. По данным источника, партия уже прибыла в страну и включает 11 700 доз вакцины, которые были приняты на национальный склад вакцин Национального агентства общественного здоровья. Поставка сопровождалась сертификатами соответствия и происхождения, а также документами, подтверждающими результаты испытаний, проведенных производителем. Напомним, что первая партия, состоящая из 9000 доз антирабической вакцины и 40 флаконов антирабического иммуноглобулина, была получена в январе. В текущем году в фонде профилактических мероприятий предусмотрено более 2 700 000 леев на закупку 20 700 доз антирабической вакцины. Она используется для профилактики бешенства как при плановой иммунизации, так и после возможного контакта с вирусом. Учебные классы и столовые учащихся гимназии Георгий Маларчук в городе Ватра будут модернизированы, сообщает премьер Кишинев. На эти цели будет выделено 500 тысяч леев. По данным муниципальных властей, инвестиция является частью более широкой программы модернизации гимназии, в которой обучается более 200 учеников. Премьер уточняет, что за последние два года в реконструкцию учреждения образования было вложено свыше 1 400 000 леев. Средства направлялись на замену системы отопления, модернизацию освещения, ремонт классов, коридоров, спортивного зала и складского помещения для продуктов питания. Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами Америки напрямую способствует миру, развитию и независимости Республики Молдова, заявила вице-председатель парламента Дойна Герман в послании, приуроченном ко Дню независимости США, который отмечается сегодня. По ее словам, речь идет об историческом юбилее 250 лет со дня принятия Декларации независимости, датированной 4 июля 1776 года. Дойна Герман уточнила, что американский народ народ с 1992 года предоставил нашей стране более 1,7 миллиарда долларов в рамках программ помощи, направленных на экономическое развитие, модернизацию инфраструктуры энергетического сектора и укрепление демократических институтов. Национальный день Соединенных Штатов Америки отмечает 4 июля, посвящен принятию Декларации независимости, ратифицированной Конгрессом в тот же день в 1776 году, в результате чего 13 колоний Великобритании и Северной Америки объявили о своей независимости от Королевства Великобритания. Арка Победы и Примария Кишинева будут сегодня вечером подсвечены цвета американского флага – красный, белый и синий. Мероприятие завершится фейерверком над Аркой Победы в 21 час 30 минут. Спасатели рекомендуют населению купаться только в специально оборудованных и разрешенных для этого местах, где работают спасательные посты, а дети должны постоянно находиться под присмотром взрослых вблизи водоемов. Такие рекомендации Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям распространил в связи с установившейся жаркой погодой и увеличением числа людей, отдыхающих у воды. Ведомство также отмечает, что не рекомендуется заходить в воду после употребления алкоголя или сразу после длительного пребывания на солнце. Кроме того, граждан призывают не купаться в местах с неизвестной глубиной, сильным течением или густой водной растительностью, а также воздерживаться от прыжков в воду с мостов, дамб и других сооружений. Особое внимание инспекторат обращает на безопасность несовершеннолетних. Детей нельзя оставлять без присмотра у воды или в воде, независимо от глубины, а для тех, кто не умеет плавать, рекомендуется использовать спасательные жилеты. Если человек оказался в опасности и существует угроза утопления, необходимо немедленно позвонить по единому номеру экстренных служб 112 и не предпринимать действий, которые могут поставить под угрозу собственную жизнь. Зарубежные новости. Европейский Союз принял решение ввести санкции против 6 граждан России, подозреваемых в причастности к разработке токсина, обнаруженного в различных биологических образцах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального после его смерти, сообщает агентство ЕФЕ. В частности, Европейский Союз обвиняет их в участии в разработке токсина, известного также как токсин лягушки древолаза, который, как отмечается в заявлении Совета Европейского Союза, с высокой степенью вероятности стал причиной смерти Алексея Навального. Все 6 попавших под санкции – ученые и исследователи, работающие в военной сфере. Некоторые из них были связаны с научным центром «Сигнал». Совет Евросоюза напомнил, что в отношении лиц, включенных в санкционный список, вводится замораживание активов, а также запрет на получение денежных средств и финансовых ресурсов прямо или косвенно. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Европейского Союза. Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в заключении после отравления токсичным веществом. К такому выводу пришли эксперты из 5 европейских стран после исследования биологических материалов. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров государств-членов Европейского Союза найти новые источники доходов для будущего бюджета Евросоюза на 2028-34 годы. В противном случае, предупредила она, сообществу придется либо увеличить национальные взносы стран-участниц, либо согласиться на сокращение бюджета, предложенного Брюсселем, почти на 40%, сообщило агентство ЕФЕ. При этом Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Брюссель уже предложил новые источники доходов, включая налоги на вредные выбросы, на непереработанные электронные отходы, на табачную продукцию, а также на корпоративные налоги. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал государства-члены Европейского Союза достичь соглашения уже в текущем году, чтобы избежать институциональных препятствий, которые могут возникнуть в 2027 году, когда Франции, Польше и Италии запланированы важные выборы. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24, плюс 29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
2: Este momentul potrivit pentru conversații și activități utile. Uneori lucrurile diferite stau bine împreună. Facem conexiuni și cunoaștem oameni. În fiecare zi de sâmbătă de la ora 18:10, în emisiunea Panorama de Sâmbătă. Serile de sâmbătă aduc confort și utilitate.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Am trăit mult timp cu garduri și hotare între noi și am pus poveri grele pe umerii copiilor noștri. Dar satele-s ca oamenii, fiecare e frumos în felul lui, dar când se unesc, sunt de neoprit. Satul tău rămâne casa ta, dar împreună cu Primării Unite avem puterea să dezvoltăm satele. Unde-s mulți, puterea crește. Satul meu, primăria noastră.
0: Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
2: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Партия «Национальное альтернативное движение» МАН не будет участвовать в консультациях по выдвижению кандидата на должность премьер-министра. В Кишинев прекратил работу Российский центр науки и культуры. Населенные пункты Сырмета, Келердукань и Саратор-Изещ, которые объединились с городом Львова около полугода назад, уже получают первые инвестиции. Далее подробности. Согласно Конституции Республики Молдова, президент обязан инициировать и организовывать консультации с парламентскими фракциями для определения кандидата на должность премьер-министра, а участие в этих консультациях является решением каждой политической силы. Так, в администрации президента прокомментировали заявление партии «Национальное альтернативное движение» МАН о том, что она не будет участвовать в консультациях по выдвижению кандидата на пост премьер-министра. В реакции для Молдова в администрации президента уточнили, что отказ от участия не влияет на проведение конституционной процедуры, а означает лишь отказ от возможности выразить свою позицию и представить интересы собственных избирателей в рамках консультаций. Напомним, что сегодня партия МАН объявила, что не примет участие в консультациях по назначению кандидата на должность премьер-министра. Об этом на расширенном заседании Национального совета партии сообщил ее лидер Ион Чебан, отметив, что намерен обратиться к парламенту с просьбой провести внеочередное заседание, на котором будет представлен отчет о деятельности ушедшего в отставку правительства за последние месяцы. Моя просьба обращена к депутатам от МАН. Вам нечего делать на этих консультациях. Мы должны потребовать созыва внеочередного заседания парламента с отчетом об этих 8 месяцах работы правительства. И я прошу депутатов настаивать на этом абсолютно всех в том же духе, что и в отношении публичного отчета. На заседание должны прийти и все государственные учреждения, СИС, ЧНА, антикоррупционная прокуратура, генеральная прокуратура, все, кто имеет к этому отношение.
3: Прокуратура антикоррупции, прокуратура генерала, тот, чьи сынт.
2: Президент Майя Санду ранее заявил на пресс-конференции, что консультации с парламентскими фракциями по вопросу выдвижения кандидата на пост премьер-министра начнутся на следующей неделе. Исполнение обязанностей главы правительства временно будет обеспечивать Александру Мунтяну. Российский центр науки и культуры в Кишинев сегодня закрыл свои двери в связи со истечением соглашения, на основании которого он функционировал, сообщило посольство Российской Федерации в Республике Молдова. Также отмечается, что его функции частично будет выполнять отдел культуры посольства. Напомним, что документ был денонсирован властями Республики Молдова в 2025 году, а решение вступило в силу через 6 месяцев после официального уведомления, направленного российской стороне. Соглашение между правительствами Республики Молдова и Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров было подписано в 1998 году в Москве и вступила в силу в июле 2001 года. На основании этого документа Россия открыла в Кишинев в 2009 году Российский центр науки и культуры. С момента ратификации по настоящее время Республика Молдова не открыла аналогичный центр на территории Российской Федерации, хотя принцип взаимности был прямо предусмотрен соглашением. Окончательное решение о закрытии центра было принято после того, как в ноябре 2025 года беспилотник типа «Шахет», оснащенный взрывчаткой, упал примерно в километре от жилых домов на юге страны. Населенные пункты Сырмата, Келердукани и Саратарезеща, объединившиеся с городом Львова около полугода назад, уже получают первые инвестиции, реализуемые за счет средств, выделенных в рамках административной реформы. Закуплены специализированная техника и контейнеры для сбора отходов. Модернизирована социальная прачечная, начались работы по асфальтированию дорог, а также получено финансирование на проекты по установке солнечных электростанций и расширению газовых сетей. Для оперативного начала реформы правительство первоначально выделило стимулирующий грант в размере 400 тысяч леев, сообщил примар города Львова Александру Божарян. Мы направили эти средства на разработку технической документации, подготовку технико-экономического обоснования для расширения услуг по вывозу бытовых отходов. И уже есть первые 200 контейнеров, которые поступили для села Такилер-Дукань. Контейнеры также распределены для Саратарезеш, Сырмы и для города Львова.
4: Саратарезеш, пентру Сырма, ши пентру орашу Льова.
2: По словам Александра Бужаряна, затем последовало основное финансирование 12 миллионов леев, предназначенных для развития инфраструктуры. Более половины этой суммы мы использовали на закупку техники и контейнеров для отходов. Кроме того, для каждого села предусмотрено по 1 миллиону леев, которыми местная администрация будет распоряжаться самостоятельно. Мы планируем установить фотоэлектрическую систему, которая будет обеспечивать электроэнергией зданий 4 примарий.
4: Карева элемента седели челор 4 примарий.
2: Вице-премьер села Такилер-Дукань Сержу Дворничук сообщил, что в рамках государственной программы «Европа рядом» уже реализовано несколько проектов. Дорога длиной 800 метров, которая обеспечит доступ к нескольким учреждениям, центру семейной медицины, детскому саду, почте и школе. Мы хотим подключить населенный пункт к газоснабжению, и за счет средств, полученных нами в результате слияния, районный совет разработал проект строительства магистрального газопровода от соседнего села Тамай. В селе Саратарезеща одним из реализуемых после объединения проектов стал капитальный ремонт дороги на въезде в населенный пункт. Если в предыдущие годы здесь проводились лишь частичные работы по содержанию дороги, то теперь предусмотрена ее полная реконструкция. Проект направлен на улучшение транспортного сообщения, облегчение доступа к домовладениям жителей и повышение безопасности дорожного движения. На сегодняшний день местные советы приняли более 680 решений об административном объединении. Для стимулирования реформы правительство предоставляет по 3000 леев на каждого жителя населенных пунктов, принявших решение объединиться. Эти средства могут использоваться исключительно на проект развития. 15 учебных заведений будут модернизированы и преобразованы в модельные школы при финансировании в размере около 20 миллионов долларов, предоставленном Европейским Союзом Норвегии и Польши через ПРООН Молдова. Работы позволят более чем 11 тысячам учеников получить лучшие условия для образовательного прогресса и личностного развития. Весь процесс реализуется в сотрудничестве с Министерством образования и исследований. Важным элементом этих инвестиций является прямое участие бенефициаров, учеников и учителей. Через консультации и участие в принятии решений образовательные пространства проектируются с учетом реальных потребностей учебного процесса. Кроме того, инвестиции, направленные на развитие естественно-научного образования за счет создания современных лабораторий и кабинетов математики, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Сеть модельных школ включает 90 общеобразовательных учреждений по всей стране. Инициатива была запущена Министерством образования и исследований с целью создания современных школ, способных обеспечить безопасную, доступную и соответствующую современным требованиям образовательную среду. зарубежной новости президент Украины Владимир Зеленский отверг заявление президента России Владимира Путина о том, что город Константиновка в Донецкой области находится под российским контролем, сообщает Kyiv Independent. Как отметил Зеленский, это неправда, это просто очередная российская ложь, призванная создать новостной повод, заявил глава Украины в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Пресс-секретарь генерального штаба сообщил, что отдельные группы российских пехотных подразделений проникли в осажденный город, однако ситуация остается сложной, но под контролем вооруженных сил Украины. Украинские войска продолжают удерживать позиции на отдельных рубежах, обороняя город и его окрестности, одновременно проводя операции по противодействию диверсионным группам. И в завершении выпуска коротко о погоде. Сегодня ночью и завтра днем ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 14-20 градусов. Завтра днем ожидается плюс 24-29. На этом мы завершаем наш выпуск. В студии был Александр Петков.
5: Publicitate la Radio Moldova.
6: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Belly Medved, bere blondă la doar 36 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Publicitate la Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Здравствуйте, в студии Александр Петков. Кишиневский суд сектор Чаканы полностью удовлетворил ходатайство прокуроров о применении меры пресечения в виде 30 суток предварительного ареста в отношении государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяны Нестарика. Решение было принято в ее отсутствие. Напомним, что в четверг, 2 июля, государственный секретарь Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности Татьяна Нестарика была задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией в рамках уголовного дело о коррупции. По данным следствия, она получила денежные средства от представителя одной из компаний за оказание влияния на должностных лиц Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с целью возобновления выдачи разрешений на импорт кормов для птиц и животных из Украины, который ранее был приостановлен после выявления нарушений. Обыски прошли в служебном кабинете чиновницы, а также по другим адресам. Позднее исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и пищевой промышленности Людмила Котлобога заявила, что инициирует процедуру увольнения Татьяны Нестарика после процессуальных действий, проведенных Национальным центром по борьбе с коррупцией и антикоррупционной прокуратурой в рамках дела о коррупции. В публичном заявлении Людмила Котлобога осудила любые проявления коррупции и подчеркнула, что министерство будет в полной мере сотрудничать со следственными органами. Республика Молдова выделила более 1,5 миллиона леев на закупку второй в этом году партии вакцины против бешенства, сообщает Национальная компания медицинского страхования. По данным источника, партия уже прибыла в страну и включает 11 700 доз вакцины, которые были приняты на национальный склад вакцин Национального агентства общественного здоровья. Напомним, что первая партия, состоящая из 9000 доз антирабической вакцины и 40 флаконов антирабической иммуноглобулина была получена в январе. В текущем году в фонде профилактических мероприятий предусмотрено более 2 700 000 леев на закупку 20 700 доз антирабической вакцины. Европейский Союз принял решение ввести санкции против 6 граждан России, подозреваемых в причастности к разработке токсина, обнаруженного в различных биологических образцах, взятых у российского оппозиционного политика Алексея Навального после его смерти, сообщает агентство ЕФЕ. В частности, Европейский Союз обвиняет их в участии в разработке токсина, известного также как токсин лягушки-древолаза, который, как отмечается в заявлении Совета Европейского Союза, с высокой степенью вероятности стал причиной смерти Алексея Навального. Все шестеро попавших под санкции – ученые и исследователи, работающие в военной сфере. Совет Евросоюза напомнил, что в отношении лиц, включенных в санкционный список, вводится замораживание активов, а также запрет на получение денежных средств и финансовых ресурсов прямо или косвенно. Кроме того, им запрещен въезд на территорию Европейского Союза. Напомним, что российский оппозиционер Алексей Навальный скончался в заключении после отравления токсичным веществом. К такому выводу пришли эксперты из 5 европейских стран после исследования биологических материалов. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала лидеров государств-членов Европейского Союза найти новые источники доходов для будущего бюджета Евросоюза на 2028-34 годы. В противном случае, предупредила она, сообществу придется либо увеличить национальные взносы стран-участниц, либо согласиться на сокращение бюджета, предложенного Брюсселем, почти на 40%, сообщило агентство ЕФЕ. При этом Урсула фон дер Ляйен напомнила, что Брюссель уже предложил новые источники дохода, включая налоги на вредные выбросы, на непереработанные электронные отходы, на табачную продукцию, а также на корпоративные налоги. В свою очередь, федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц призвал государства-члены Европейского